Всем привет из Мендосы! С вами радио университета. Здесь, в России, тоже слушаем «La Progresión». «La Progresión» – культовая музыка.